0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Чит лето на Европе Плюс. Это диджей из Италии Аве, только что в наших приемниках. А еще больше подобной музыки ты сможешь всегда услышать в летнем вайбе у Кости Фомина по будням. Это идеальное место, где можно почилить после работы, подтягивая прохладный лимонад и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа. Вечер этого понедельника исключением не будет. Летний вайб выйдет точно по расписанию в 20.00 по Москве. Присоединяйся. А пока будем готовиться к старту дня, и помогут нам в этом Ханна Болейн с новинкой эфира «Teardrop». И послушаем Алекса Уоррена, хит «Fever Dream» буквально через пару минут на Европе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: называем все это дело щепоткой кей-поп музыки. Третья строчка еврохита. Айдолы BTS и хит Swim. А кто желает максимум летнего звучания, то не пропускаем сегодня вечером летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

Мега красивая история на малиновой луне. Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. В Москве 4:33. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся и готовится к новой рабочей неделе. Да, приводим себя, приводим мысли в порядок. Надеюсь, все отдохнули как следует за этот уикенд.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

летний хит «Mi Chica». Он также появится, звездочка Лиани в составе Калума Скотта и трек «Stay». И немного R&B из Нигерии, Dave Attams, Rain Dance. Вот такой интересный и далеко не полный список того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

50. Успех абсолютный. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, это Miss Ma с летней вещицей Hello, еще French Montana и Max B с хип-хоп темой Ever Since You Left Me. Кто любит подобное, то двигаемся поближе. А еще Феликс Йен и Софи and the Giants с треком Ready for Your Love. Не пропусти. If you don't like something

крутейшей музыки, интересного контента, улетных игр и первоклассных подарков в виде наушников, велосипедов, экшн-камер и денежных бонусов. Так что рекомендую не пропускать. И не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. На подходе Айсгергер, ты Зиверт, стильный трек Банк и Тедди Свимс с работой в жанре соул. Мистер Know It All.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: танцевальной вещицей Broken Strings. И все это мы услышим уже в компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 6 утра.

готовы к новому дню. Окружаем маленькими радостями. Что это у вас там? Кофе любимый, без спешки, без гаджетов и, конечно, классная музыка. Вот, собственно, супер песня только что в эфире нашем. Песня, которую я решил тебе порадовать с утра пораньше. Это Self-Aware от команды Temper City. Вот, я уверен, твоя любимая песня на Евро Плюс обязательно прозвучит. Это может быть Wake Me Up, Avicii или Fever Dream Алекса Уорнера.

новой команды Portugal The Man и классический Feel Good гимн. Короче, песня, которая идеально подходит для утра, для понедельника, может быть, даже для тренировок ваших или начала новой жизни. Да, пользуясь случаем, передаю привет, кто в этот понедельник начинает свою новую жизнь. Удачи вам, ребята и девчата, и помните, мы, Европлюс, всегда на вашей стороне, всегда поддержим музыкально. Продолжим мажорно. В компании Бруно Марса будем слушать его «I Just Might».

0: Да, вот она, певица по имени Beowulf. Вот, предпочитаю называть ее как пивной волк, Beowulf. Да, певица, чье имя отсылает в моей вселенной к баночке холодного нефильтрованного. И оно, кстати, тоже, как феникс, помогает порой вернуться к жизни. Вот, в конце концов, есть же у нас певица Асти. Вот. Ладно, ладно, ладно. Минздрав предупреждает, напоминает, в понедельник с утра лучше чай, вода, ну или кофе. Вот, и, конечно, музыка от Европлюс. Пару минут терпения и слушаем клубный хит на все времена. Need You 100%.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: А в столице 7:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия и Китай начали совместные военно-морские учения. Новую схему придумали цифровые мошенники. И Майкл Джексон снова всех обошел. Далее подробности. Россия и Китай начали совместные военно-морские учения. Они стартовали в порту Циндао. Руководитель учений контр-адмирал Сергей Синько заявил о том, что учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Накануне корабли Тихоокеанского флота прибыли на базу Циндао. К причальной стенке встали крейсер «Варяг», корвет «Резки» и подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Моряки России и Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи, а также противовоздушную оборону. Кроме того, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы. Сезон отпусков принес новые мошеннические схемы. Цифровые преступники начали предлагать россиянам быстрое оформление визы или загранпаспорта. РИА Новости пишет о том, что цифровые мошенники выдают себя за посредников и пообещают изготовить документы за несколько дней. В итоге аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах. Никакие услуги они при этом, естественно, не оказывают. Будьте бдительны. Названы сроки утверждения нового стандарта обучения в 10-11 классов. Минпросвещение намерено сделать это в июле. Норма вступит в силу с 1 сентября. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Майкл Джексон снова всех обошел. Биографический фильм «Майкл» снова возглавил кинопрокат в России. По результатам выходных лента собрала еще почти 122 миллиона рублей. Второе место по итогам уикенда занимает фильм «Холоп 3». Он смог собрать чуть больше 81 миллиона рублей, а замыкает тройку лидеров фильм «Закулисье реальности». В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 77 рублей 23 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 3 копейки. С новостями пока

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Так вот, ребята, значит, молчание и улыбка. Два мощных оружия. Улыбкой, как известно, можно решить многие проблемы, а молчание помогает их избежать. Но молчать мне не положено по контракту, поэтому я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь и начинаю летнюю. Спасибо. Значит, столько всего классного для вас я приготовил этим утром. Буду дарить велосипед, буду дарить экшн-камеру. Также мы прошвырнемся по денежному хранилищу в игре на повышение. Какая сумма ждет тебя, расскажу чуть позже. А пока в Москве 7:04. Всем летнюю.

0: в летнем У на Европе плюс.
1: Или как Мухаммед Дали? Тот как пчела жжет, пчела, не перепутал. А как бабочка танцует, вот так вот. Значит, для танцев у вас далее трек Meet Me in the Dark. Вот, а чтобы ты зажег сегодня утром в игре на повышение, знай. 3430 рублей. Именно такая сумма ждет тебя сегодня после 9.00 в игре на повышение. Именно после нее тебе стоит остановиться. 3430 рублей. Короче, удачи в игре на повышение.

0: конечно, Джонни и Федук могли тусить летом в детстве в Москве. Ну, во-первых, у них там разница 4 года, а в детстве это, ну, просто огромная пропасть. Во-вторых, Джонни жил в Новокосине, в спальном районе, а Федук из-за родителей все время был в разъездах. Но здорово, что парни замутили коллабу сейчас. Ностальгическая история лета только что в летнему. Так, после пацанской компании ждем классную девчонку. Появится здесь Майли Сайрус.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: Гороскоп. Летним У.
1: Так, сегодня у нас что, понедельник, 6 июля. Овны, пора становиться лучше. Верните полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас сегодня взбодрит. И рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову.

навстречу к солнцу. Уже ли Mail Angel Ultranate? Ну а мы, ребята, движемся навстречу к игре, посвященной старту в прокате фильма «Кодекс Данте». «Кодекс Данте» — такая криминальная драма, триллер детективный с участием Криса Айзека и Галь Гадот. По случаю старта фильма в прокате хочу подарить тебе экшн-камеру, а для этого звони прямо сейчас 745.

0: 5-5-6-5-6-5, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Кодекс Данте в летнем У.
1: Так, ребят, знакомьтесь, Катерина из Санкт-Петербурга. Катя, привет, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Привет, доброе утро. Значит, знаешь ли ты, в кого тебе нужно перевоплотиться? Конечно же, нет. Значит, ты с этого мгновения, Катя, у нас писательница. Писательница. Кстати, если бы ты реально была писательницей, ты бы про что писала свои произведения, романы? Это был бы детектив, любовный роман, или ты была бы детской писательницей, а, Катя?
2: Ну, скорее всего, детектив, потому что нравится жанр такого фильма.
1: Да, ну вот, собственно, мы с тобой будем смотреть детектив на этой неделе в кино. Фильм по названием «Кодекс Данте». Вот, но сейчас у тебя другая задача. Ты, напоминаю, писательница, и тебе нужно отправиться в опасное путешествие на Сицилию, украсть уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. Значит, не просто украсть, но и уйти от преследования сицилийской мафии. Значит, будет такая там погоня, ты бежишь, путешествие такое, но по ходу дела нужно принимать правильное решение, то есть отвечать верно на мои вопросы. Вопрос с двумя вариантами ответов. Допускается только одна ошибка из трех. Хорошо? Из трех вопросов. Готова?
2: Попробуем.
1: Вот, ну,
2: давайте.
1: Важно предупредить тебя, за все твои приключения успешные я подарю тебе крутую экшн-камеру. Погнали! Итак, ты, Катя, украла рукопись. Куда ты бежишь первым делом? Два варианта ответа. В метро или в музей?
2: Конечно же, в музей.
1: Нет! Первый промах, пожалуйста, не ошибись далее. Не ошибись далее, потому что нужно было тебе бежать, конечно же, в метро. Так, контрабандист уже рядом. Катя, что ты берешь с собой? Огромную статью или рюкзак с рукописью?
2: Рюкзак с рукописью.
1: Конечно, да. И последний вопрос. Значит, Катюха, тебя засекли камеры. Что ты делаешь? Уходишь через толпу или начинаешь танцевать?
2: Ухожу через толпу, наверное.
1: И что мы говорим тебе? Два правильных ответа из трех, значит, ты победила и забираешь экшн-камеру. Поздравляю, поздравляю. Волнительным, да, было путешествие, Катюша, признайся?
2: Очень, очень волнительно.
1: О да, о да. Я поздравляю тебя с победой, экшн-камера твоя. Ну и что я могу сказать тебе в финале? До встречи в кино на этой неделе на больших экранах в стране нашей большой детективный триллер «Кодекс Данте». Будем смотреть. Катя, тебе классного понедельника, до новых встреч.
2: Спасибо, спасибо.
1: Пока.
0: «Кодекс Данте» в летнем У.

0: Пала Дженни и солнце. Солнце как метафора безжалостной реальности. Да, run from sun like Dracula. Sunlight like Dracula. Да, ребята. Но понедельник уже наступил. Новый набег. Забег мы начинаем. Но не будем скисать, не будем скисать. В конце концов, понедельник — это работа и это к деньгам. Деньгам. Деньги ждут вас сегодня в игре на повышение, а еще в летнем у классная музыка. Через пару мгновений Good Luck Babe от Chapel Roan.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru. От 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: контексте песни эту фразу можно перевести как «рискни, сделай это». Да, короче, сделай в этот понедельник то, что никогда не делал, не пробовал. Я не знаю, что там. Комплимент. Устрой себе вечер без гаджетов. Эксперимент на кухне. Ну, а мы, Европа Плюс, вас верим, всегда поддержим и зовем во второй час летнего.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 8:00. Так, слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Материнский капитал в России станет еще больше. Сотовые операторы получили предупреждение от антимонопольщиков. И стало известно, где можно больше всего заработать без опыта и спецподготовки. Далее подробности. Материнский капитал снова вырастет. В Госдуме назвали примерную сумму в 2027 году. 767 тысяч рублей на первого ребенка и примерно 1 013 000 рублей на второго. Об этом сообщил депутат Алексей Гавырин. По словам парламентария, сейчас назвать точную сумму невозможно, однако можно сделать предварительный расчет. В этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. А если семья не оформляла маткапитал на первого, то на второго ребенка сумма достигает 963 тысяч рублей. Напомню, программа материнского капитала действует в России с 2007 года и теперь продлена до конца 2030-го. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки она не уточнила. Но, по ее словам, процесс идет уже сейчас с помощью различных методов. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции. Напомню, что основная карта в России сегодня – карта МИР, при этом Visa и MasterCard, которые были выпущены до введения санкций, по-прежнему работают. Антимонопольщики призвали перестать препятствовать переходу абонентов к другим операторам с хранением номера. Федеральной антимонопольной службе пояснили, что сейчас компании создают для клиентов искусственные барьеры при смене оператора связи. Они затягивают сроки и включают скрытые условия, что усложняет процесс расторжения договора. Это нарушает права абонентов на свободный выбор оператора. Где можно заработать больше всего денег, не имея опыта и специальной подготовки? Ответ на этот вопрос дали эксперты портала Авито «Подработки». Если верить свежей статистике, больше всего бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам. Это 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте находятся автомеханики, а замыкают тройку лидеров «Строители». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 77 рублей 23 копейки. Евро тоже похудел 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Всем отличного дня!

Работу сердца стимулирует, легкие тренирует. В конце концов, поцелуй — это массаж десен. А как это бывает приятно, я думаю, вам не нужно рассказывать. Так что сегодня, 6 июля, обязательно помассируйте десна от души, от души. А пока 8.04 в столице, я Тимур Бодров, и мы начинаем второй час летнего утра.

0: тот счастье в жизни найдет.
1: В летнем шоу на Европе Плюс.
0: Да. А что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают. Мы, Европа Плюс, вас понимаем, радуем хитами, дарим подарки. Значит, из подарков в этом часе возможность заполучить отличный велосипед в игре «Победный бросок». Вот, из музыки прямо сейчас эталонный летний хаус. Это история «Satisfy» от Калвина Харриса и Джей-Зи. В Москве 8:10. Всем летнее утро.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Так, что мы имеем сегодня? У нас сегодня понедельник и 6 июля. Овны, пора становиться лучше. Верните полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты. Идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас взбодрит. И рыбы, есть риск что-то

Уэй, да, ребята, кто там из вас не мог дождаться понедельника? Встречи с коллегами любимыми. Или вы ждали понедельника, чтобы начать новую жизнь, от вредной привычки избавиться, или выиграть велосипед в летнему. Короче, ваш день пришел, момент настал, скоро игра «Победный бросок». Есть для тебя велосипед, но... прежде жду твой звонок победный. 745-6565, код Москвы 495.

0: вспомним «У». Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Мне вот интересно, сколько сегодня в понедельник человек решил обновиться, проапгрейдиться, сделать победный шаг и бросить курить. Ну, помните, ребята, что вот тот самый победный шаг помогает сделать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» сообщества «Давай бросать» во ВКонтакте. Присоединяйтесь к этому сообществу, тем более, что вот в эти дни там сейчас проходит прикольный челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А мы приветствуем нашего слушателя Пашу. Павел, привет, доброе утро.
2: Да, доброе утро.
1: Доброе утро. Паша, что ты сегодня в понедельник сделал для своей продолжительной жизни, здоровой и прекрасной?
2: Пока размялся, сделал гимнастику.
1: Ну, выспался.
2: Так, чтобы потянуться.
1: Разминка была, завтрак плотный был, надеюсь, ты выспался, Паша.
2: Да.
1: Ты молодец. Значит, осталось...
2: Ну, нет, сна не хватило.
1: Сна... Да что ж такое? Пообещай, что сегодня ты пораньше лечь спать ляжешь. Вот, значит,
2: хорошо,
1: для
2: хорошо.
1: Твоей продолжительной жизни, активной и прекрасной, есть у меня велосипед, но чтобы его выиграть, нужно вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос, и велик твой. Значит, погнали, вот история. История про Диму. Дима, значит, частенько говорил друзьям, что очень хочет поехать на фестиваль летний, но не может себе позволить трудности финансовые. Но при этом, что удивительно, у Димы всегда находились деньги на сигареты. Но однажды Димас увидел в сообществе «Давай бросать ВКонтакте» один совет. Вот. И после этого открыл, ну, такую банковскую копилку, назвал ее «Летний фестиваль». Каждый раз, когда он хотел купить пачку сигарет, он ее не покупал, но перевозил деньги на этот счет. Вот. И совсем скоро Дима уже стоял у сцены. В этот момент, кстати, поймал себя на мысли, что вот она, самая громкая затяжка в его жизни. Без дыма и с музыкой. Вот. Твой вопрос, Паша, твоя задача сказать, на какой фестиваль отправился

0: Це Дмитрий. Два варианта ответа. Это был фестиваль электронной музыки, это был фестиваль этнической музыки. А, Паша?
1: Наверное, фестиваль электронной музыки.
0: И это абсолютно верный ответ. Есть! Победа! Значит, вот, ребята, на ваших глазах и ушах Павел совершил победный бросок, как и Дима, и я в честь этого события, Павел, дарю тебе навехонький классный велосипед.
1: Спасибо большое, спасибо, очень рад.
0: Победа, победа, мы-то как рады. Паша, поздравляю тебя, высыпайся, слушай Европа Плюс и классного тебе понедельника, окей?
1: Спасибо большое, и вам хорошо.
0: Спасибо!
2: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: утром разреши себе смеяться над собой. А я вам, ребят, разрешаю не отвечать на сообщения рабочие сразу после пробуждения. Быть счастливым без повода и, самое главное, танцевать там, где захочется. Вне зависимости, где бы вы ни были, в транспорте, общественном, на работе. Танцуйте. Мы, Европлюс, подкинем саундтрек до финала часа. Софию Гиганты, София The Giants и Shut Up and Dance.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2.
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько за хочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГН 116-784-739-2130, 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Party All The Time. Не знаю, кстати, здесь вокал Эдди сохранили или они его перепели. Шарам только что в эфире, ну а мы телепортируемся в танцы в третий час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Радио номер один в России.
0: А в столице 9:00.
2: Европа плюс.
0: Ну что, слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Донором крови в России можно будет стать еще проще. Серп и молот закрывается на неопределенный срок, и ученые выяснили, почему выгодно быть любопытным. Далее подробности. Новые правила донорства крови появятся в России с января 2027 года. Минздрав сообщает, что теперь документы можно будет оформить в электронном виде, подписав их простой электронной подписью. Также изменится срок хранения анкеты донора, он увеличится до 30 лет на бумажном носителе и до полувека в электронном виде. Новые правила затронуты и согласие на медицинское обследование. С 27 года его нужно будет оформлять только перед первым, а не перед каждым донорством. Одним из главных нововведений стала возможность экспресс-тестирования на наличие маркеров разных заболеваний. Это позволит сделать переливание крови еще более безопасным для пациентов. Серп и молот закрывается. С сегодняшнего дня станция МЦД-4 временно перестанет обслуживать пассажиров. На время закрытия станции Дептранс рекомендует пользоваться остановками площадь Ильича, Римская или Москва-Товарная. Изменения в работе остановки связаны с необходимостью перехода на новую инфраструктуру. Сколько именно продлится модернизация станции Серп и молот, в Дептрансе не уточнили. Что россияне едят на работе? Ответ на этот вопрос нашли аналитики портала Superjob. Если верить свежей статистике, то большинство наших людей приносят с собой домашнюю еду. Таковых 52%. В офисной столовой предпочитают питаться 19% опрошенных. Еще 13% ходят в городские кафе, а 7% успевают сбегать пообедать домой. Доставку еды в офис выбирают только 2% респондентов. Любопытные люди живут дольше и лучше. По словам американских ученых, это связано с тем, что любопытство активизирует зоны мозга, которые отвечают за ожидание вознаграждения. Искреннее желание узнать что-то новое помогает быстрее запомнить информацию, что делает процесс обучения более приятным. Ученые сообщают, что любопытные люди легче заводят новые знакомства, а также в ходе исследования выяснили, что тяга к познанию стимулирует нервную систему и продлевает здоровье мозга. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 77 рублей 23 копейки. Евро тоже похудел 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня.

Да. Сегодня 8. Нет, чуть тороплюсь-то. 6 июля. И сегодня свой день рождения отмечает 50 Cent. 50 Cent, рэпер заокеанский, так что congratulations, поздравляем. Также нынче день архитектора в России. Это вообще свежий праздник, он только в прошлом году был учрежден. В первый понедельник июля отмечается. Вот я знаю, что раньше архитекторы праздник свой отмечали вместе со строителями, а теперь могут делать это, что называется, персонализированно. Вот. Ну а у нас с вами, ребята, праздник под названием «Летнее У».

0: В этом часе будет игра на повышение. Твоя возможность пополнить бюджет. Будет демо-версия летнего вайба. Буду с вами и я, Тимур Бодров. В Москве 9:04. Всем еще раз привет.
1: Раз.

летний вайб. Что такое летний вайб? Это концентрированное ощущение беззаботного отпуска, упакованного в 2 часа нашего вечернего эфира на Европлюс. Шоу, которое переключает тебя с дневной суеты на идеальный вечерний чил. Значит, идеальный вечерний чил начнется в 8 вечера, а сейчас демо-версия летнего вайба приготовил для вас коллабу бельгийского рэпера Ромео. Ну, давайте по-русски. Ромео Элвис и его земляков проекта Oscar and the Wolf. Вот, прямо сейчас наслаждаемся, слушаем песню «Ceilings».

Идеальный баланс между расслабленным качающим хип-хопом Ромео Элвиса и гипнотическим синти-попом Оскар энд Вулф. Песня «Selling». Трек, под который не хочется суетиться и бежать. Вот, и наслаждаться летом мы будем сегодня сполна после 20.00 в летнем вайбе.

0: Мишель Майбелл. Моя любовь, моя Мишель в летнему и на малиновой луне. Так, далее сменим звучание. Далее транс-камбэк Тиесто в песне Beautiful Places и любовная история Эда Ширана, его хит Perfect. Дождитесь.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: что за песня? Ed Sheeran Perfect. Гениальная.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: А это он, гороскоп, понедельник, 6 июля. Овны, пора становиться лучше, вернить полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваш энергетический ресурс сегодня безграничный. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас взбодрит. И рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову.

Warrior в летнему. Так, далее у нас еще один чарт-топер, герой мировых хит-парадов, это Алекс Уоррен с песней Fever Dream и большой хит летнего У, это игра на повышение. На, значит, в игре на повышение для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Хочешь забрать все это? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Андрюх, привет, доброе утро, здорово.
3: Доброе утро.
2: Ребята, это Андрей из Тольятти. Ну что, Андрей, как там говорят, понедельник день тяжелый. Давай, понедельник он день какой для тебя?
3: Для меня замечательный.
2: Замечательный. В чем секрет, Андрей? В чем секрет?
3: Да, самое главное, выспаться и быть там на
2: позитиве. Но чтобы выспаться, нужно пораньше лечь в воскресенье. Как говорится, понедельник начинается в субботу, а то и в воскресенье, да? То есть ты молодец. Так, и чтобы ты был супер-пупер молодец, вот для тебя игра на повышение. Вот для тебя наше денежное хранилище, в котором ты можешь выиграть не только сумму отложенную, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Сейчас ты спускаешься в наше денежное хранилище, открываешь ячейки одна за другой, на все про все, одна минута, но нужно вовремя остановиться, потому что если ты услышишь ячейку «Стоп, игра», эту фразу, значит все. Все пропало. Деньги сгорели. И отложенная сумма, и бонус от Озонбанка. Готов рискнуть?
3: Да, готов.
2: Погнали! Так, первая ячейка. Даже не нужно спрашивать, открываем ее или нет. Вот она.
1: 1480 рублей.
2: Отличный старт. 1480 рублей. Что делаем?
3: Дальше идем.
2: Окей.
1: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. И посмотри, вот что здесь еще.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка 13040 рублей в сумме. Что мы делаем, Андрей? Идем дальше или забираем деньги?
3: Ну, наверное, дальше еще пойдем.
2: Ну, давай.
1: 3220 рублей.
2: 3220 рублей. Что мы делаем? Забираем бабки или идем дальше? Андрей!
3: Идем дальше.
2: Ты да. Уверен?
3: Да.
2: Точно?
3: Точно.
1: 3430 рублей.
2: И, Андрюха!
3: Останавливай.
2: Ну, на самом деле у нас уже... Время закончилось, и никуда уже мы бы не двинулись, даже если я спрашивал Андрюха, что делаем, вперед или назад. Короче, твой выигрыш 3430 рублей плюс бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. В сумме 13 430 рублей. По-моему, с сегодняшнего дня понедельник – это лучший день в твоей жизни, потому что ты слушаешь Европлюс внимательно. Ты молодец.
3: Это точно.
2: Это правда. Андрюх, поздравляю тебя. Тольятти, огромный привет. Вот. И пусть каждый день будет как сегодняшний понедельник. Будет все классно и в прекрасном самочувствии. Договорились?
3: Да, так, спасибо большое.
2: Спасибо тебе, спасибо тебе. Ребята, значит, что нужно, чтобы быть таким же классным, как Паша сегодня в игре на повышение? Слушать внимательно Европа Плюс, не пропустить подсказку. В 7 с копейками я говорю, какая сумма сегодня в игре на повышение. Так что давайте завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи.

0: Речи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: Игра на повышение. В летнем «У». На Европе Плюс.

0: Доминика Файка. Еще один супер-пупер хит из всех времен некоторых народов ждет для вас далее. Приготовил я вам далее. Это будет Man I Need от Оливии Дин. Дождитесь.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирается.

0: Самую большую концертную площадку страны вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европа+.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 10 утра. Павел Бесенин с новостями в студии. Паш, привет.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Хакеры взломали МИТы правительства Великобритании. Российским выпускникам упростят жизнь в старших классах. И наши ученые придумали, как ускорить интернет. Далее подробности. Хакеры взломали МИТы и правительство Британии. В открытом доступе оказались рабочие данные 1000 чиновников. Сейчас их может купить кто угодно. Это около 80 тысяч учетных записей. Под удар попали посольства Британии в Таиланде, на Маврикии, а также местные власти нескольких городов. В утечке содержатся данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и электроэнергии. Логины и пароли открывают доступ к ключевым государственным IT-системам. Все это сейчас продается в интернете за сравнительно небольшие деньги. Цена вопроса около 60 тысяч долларов. Старшеклассники смогут отказаться от обязательного профильного образования. Минпросвещение введет новый стандарт с 1 сентября 2027 года. Через год в российских школах появится возможность обучения на базовом уровне, тогда как сейчас школьникам необходимо осваивать не меньше двух дисциплин на профильном. Нововведение призвано снизить стресс и нагрузку на учеников 10-11 классов, а также помочь определиться с профессией. Упор сделают на практической составляющей. Также, по мнению разработчиков, новый стандарт сохранит доступность среднего общего образования без дополнительного отбора. Новый способ обмана абитуриентов придумали мошенники. Они стали копировать вузовские сайты приемных комиссий. Там абитуриентам обещают гарантированное место на бюджете, если они заплатят некий взнос. После публикации списка зачисленных абитуриентов мошенники предлагают купить внезапно освободившееся место тому, кто поступить в вуз не смог. Мошенники получают деньги доверчивых выпускников и после этого пропадают. Будьте бдительны. Искусственный интеллект ускорит мобильный интернет в России. По этому поводу уже подготовлен проект поправок Минцифры. Он предлагает создание национальных ИИ-платформ. Специальные алгоритмы будут прогнозировать поток трафика внутри сети, что позволит существенно снизить нагрузку. Пилотные проекты в этой области уже показали свою эффективность. По словам специалистов, скорость нашего интернета уже выросла на 20 и даже 30%, а задержек стало в два раза меньше. В завершении выпуска курса валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Russian, Рао Алехандро и Wizkid с треком Pongo на радио номер один в России. Ребят поют о бывших отношениях, о том, что хочется все вернуть. Да что там вернуть, не хочется ничего заканчивать. А мы и не будем. Джастин Тимберлейк впереди. Да, также BTS. Успеем послушать все в твоих динамиках. Меня зовут Миша Зайцев. Двигаемся вперед.

0: Более 10 миллионов проданных пластинок по всему миру. Одна из самых успешных немецких рок-групп — это Tokyo Hotel, California Nights, Европа Плюс. 10:35 в Москве. Впереди больше хитов, больше музыки. Нио Гарсия, успеем послушать Диабло. Также Post Malone ожидает нас. Его трек Cold, никуда не уходя.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Stay, Lenny и Callum Scott ожидается. До этого Feather и Goodbye. Ну и сегодня никуда без Эбон. Hello. Вся эта красота уже в следующем часе специально для тебя. Никуда не уходя.
0: Реклама.
2: Я...

0: внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: «Кодекс Данте» в кино с 9 июля, 18+.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 11 утра в столице.

Иногда для того, чтобы подняться выше, требуется окончательно сгореть. Вот такая мысль в треке «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс. Да, 11.20 уже в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Нас ожидает French Montana и Max B впереди. Ever Since You Left Me послушаем. Сразу после Dua Lipa. Иллюзион в твоих динамиках совсем скоро.

Песня о том, как порою хочется сказать человеку больше, чем это получается сделать. Но Антар и 54 Ultra нам красиво об этом напомнили. Talk to you на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Впереди Audio Souls, Альфа, Manu Chao, Teddy Swims. Большая команда талантов. Не пропускай.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Обязательно послушаем Тэм Импала и Дженни Дракула в твоих динамиках. До этого появится Робин Шульц и Дэвид Гетта. On repeat. Ну и сегодня никуда без Broken Strings. Алан Уокер, Изабелл Милкман и Кэтрин О'Райан. Все это специально для тебя уже в следующем часе. В финале этого Backstreet Boys, I Want It That Way. Также Бенсон Бун, Sorry I'm Here For Someone Else.
2: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 000 рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А что?

0: Чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
5: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 12 часов дня.

Как интересно, слышим ты здесь латино, да? Mi Chico, создатель, главный вдохновитель и продюсер из Румынии, диджей Гоша. Европа Плюс, да, как это водится у нас в 21 веке. Трек сначала разорвал все возможные социальные сети, и потом уже появился на площадках, потом даже Джейсон Деруло заинтересовался, списались с диджеем Гоша и выпустили совместную работу с вокальной партией Джейсона, который не так давно вообще-то в Москве выступал. Забегайте на наш сайт europaplus.ru, читайте наше с ним интервью. Впереди Рианна споет Fever Dream, для тебя Алекс Уоррен. Рианна Russian Roulette. Естественно, делай громче, больше хитов, больше музыки. Все для тебя.

Под что мы танцуем сегодня? Ну, конечно, под Кальвина Харриса. Как под него не танцевать? Джази на фите, Satisfy на радио. Номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно Lost Frequencies появится в наших динамиках Reality. Также Clank Russell ждем. Right, делай громче это лето вместе с нами.

0: Если вам немножко не хватает уверенности, решимости, Бервульф, включайте, пожалуйста. И вот, знаю сам, все сделаю, всего добьюсь. Это Феникс на радио номер один в России. В финале этого часа Бьонсе появится. И также Ларин, победительницу Евровидения двукратную. Ожидаем.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
14: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
15: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
14: Ты станешь очень богатым человеком.
15: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
16: А вдруг ремонт обернется кошмаром?

0: спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Самая титулованная артистка в истории премии Грэмми. Здесь Hello, это Бейонсе на радио номер один в России. Да, более 30 статуэток у нее. Настоящая красотка. Больше талантов нас ждет впереди. Успеем послушать и Оффенбах, и Алан Уокера, и Альфа Арбен. Все для тебя, никуда не уходи.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице час дня. В студии Павел Бесенин с новостями. Паш, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Миша. Добрый день всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Серп и молот закрываются на неопределенное время. Кадровики рассказали, можно ли обменять отпуск на деньги. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Он будет действовать до завтрашнего вечера. Виной всему сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что пик непогоды придется на 7 июля. Аналогичное предупреждение актуально для Московской области. Усугубить ситуацию может также гроза. Ранее синоптики сказали, что всю предстоящую неделю нас ждут так называемые огуречные дожди. Всего в столице за 7 дней может выпасть 80% месячной нормы осадков. Серп и молот закрывается. С сегодняшнего дня станция МЦД-4 временно перестает обслуживать пассажиров. На время закрытия Дептранс рекомендует пользоваться станциями площадь Ильича, Римская или Москва-Товарная. Изменения в работе остановки связаны с необходимостью перехода на новую инфраструктуру. Сколько именно продлится модернизация станции Серп и молот, в Дептрансе не уточнили. Редкое пополнение в московском зоопарке. Там на свет появился детеныш голубого барана. Малыш пока стесняется публики, выходит из укрытия только рано утром или поздно вечером. Свое имя голубые бараны получили из-за того, что их спины и бока отливают голубизной на фоне серо-коричневой шерсти. Это уже не первое пополнение в зоопарке за лето. Ранее там впервые за 10 лет родился детеныш мексиканской двухцветной змеи. Это стало событием, которое заметили герпетологи. Всего мира. Можно ли вместо отпуска получить денежную компенсацию? Ответ на этот вопрос дали эксперты в области трудового права. По их словам, поменять на рубли получится только дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям граждан, таким как педагоги и медики. Однако обмен не получится совершить беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств. Это ограничение направлено на восстановление сил и здоровья сотрудников, специалистов. Также пояснили, что полностью получить деньги за все неиспользованные отпуска можно только при увольнении. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

KZ и Боба Синклара, I Can't Wait на радио номер один в России, час 20 уже в Москве. Мы двигаемся вперед, на горизонте The Second Voice, Let Me Be, и также Зиверт появится, споет «Эгоистку».

личная жизнь у него не складывается. Жена раздражает, кажется мелочной и пустой. Родная дочь Лиза разочаровывает, собираясь замуж за неподходящего человека. Радует героя только встреча с приемной дочерью Катей. Но и ее жизнь тоже не складывается. Сюжет повести разворачивается в полумистическом пространстве, где перемешиваются бессонница и кошмарные сны, реальность и вымысел. Начала в 7 вечера. Система галерея представляет групповую выставку «Ремейк», открывающуюся ко дню рождения галереи, вдохновленную приемом киноремейка. Художникам предложили вернуться к собственным работам и переосмыслить их спустя время. Каждый из авторов по-разному подошел к ревизии своего искусства. Кто-то обратился к работе в целом, а кто-то лишь к отдельному элементу, методу, образу, состоянию или событию, некогда ставшему импульсом для создания произведения. Экспозиция строится подобно картотеке фильмов. В пространстве представлены две работы каждого участника – оригинал и его новая версия. В проекте участвует больше 20 художников, вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европа плюс».

0: Хоть на зеленой земле, хоть на малиновой луне, где бы ты ни находился, ты можешь оставаться рядом с Европой Плюс, если скачаешь наше приложение Радио Хаб. Да, все музыкальные потоки там, прямая трансляция со студии тоже там. Обязательно скачивай, будь с нами, где бы ты ни находился. Флорайда впереди, в финале этого часа Whistle, также Апатия от Розы и Бруно Марс успеем послушать, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-21-30, 0+.
2: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

и мощно одновременно. Meet me in the dark. Это диджей-продюсер Аве. Всем привет и классного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Но они заставили себя долго ждать. Это Texas, это проект Медуза. Но чуть пораньше артист с футбольным прошлым. И зовут его Тедди Свимс. Услышим уже скоро. Мистер Know It All.

Don't Wanna Go Home на Европе Плюс Медуза. Этот трек однозначно зазвучит еще круче, еще лучше с нашим новым приложением Radio Hub. Полностью бесплатно, без регистрации, запуск плеера в один клик. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.

0: Алан Уокер тоже обязательно будет. Очень красивая история Broken Strings. Не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь.

0: Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

Kiss and Say Goodbye. Это харизматичный Tokyo Hotel на Европе плюс California Nights. 15 недель, да, уже 15 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 20 место. Вот так вот посерединочке, да, на экваторе находится Tokyo Hotel. Но, возможно, по итогам этой недели братья Каулиц и их команда будут еще выше. Они такие, они могут. Не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну, дальше у нас отличные хиты. В ближайшие 30 минут ждем Леди Гага, Poker Face. Але Фарбен тоже не заставит себя долго ждать. Бадай Цак на горизонте. Отличная очень драйвовая история под названием Wave от Fastboy и Raf. В общем, в эти 30 минут мы скучать не собираемся. Отличная музыка, разнохарактерная, но 100% хитовая.
0: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А Точка Банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО Точка. ООО Банк Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
12: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
13: Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130-0+.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16.00.

Это Miss Mo на Европе Плюс. Отличный хит, который хочется всегда слушать бесконечно долго. Но впереди у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Cardigans, будут BTS и модный сегодня Tame Impala с хитом, который легко запомнить, легко узнать. Впереди Dragola.

Маркера. Я не знаю, как он в обычной жизни, но в своей музыкальной, очень требовательный к себе, такой дотошный парень, каждый звук выверяет просто до идеала. Ну да, настоящий перфекционист. Ну а чуть позже у нас уже Зейн и его Die For Me. 13 место Еврохит Топ 40 и 17 неделя в чарте Европа Плюс. А все подробности нашего хит-парада, как всегда, на europaplus.ru.

0: Тера, Ваня, Дмитриенко на Европе Плюс, 16.48 в Москве. И до конца этого часа сначала клан Карусель, а затем Фримейсонс и Софи Элис Бэкстер. Да, красотка Софи, хиты которой всегда воспринимаются более чем позитивно, в общем, всегда по-летнему.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: ритме танца. Это Freemasons и Sophie Ellis Baxter на Европе Плюс. В конце часа, в начале следующего тоже будет все бодренько и драйвово. Впереди Kongs Galaxy.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Всем отличного понедельника. В Москве 17. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет. Всем добрый вечер. Госдума перенесла срок вступления в силу законопроекта о быстрой приостановке продаж опасных товаров на 1 марта 2027 года вместо 1 сентября текущего года. Это необходимо для доработки информационных систем. Документ позволит надзорным органам выдавать предписания о приостановке или запрете реализации продукции без предварительного уведомления продавца. А для маркированных товаров через систему «Честный знак», что остановит продажу всех продавцов одновременно. При прекращении оснований для приостановки продажи должны возобновиться в течение 3 дней. Эксперты предупредили туристов о схемах мошенничества в Стамбуле с транспортными картами. В аэропортах и на остановках мошенники предлагают помощь с пополнением карт, но вместо пополнения списывают деньги. Туристам советуют делать все самостоятельно и не обращаться к незнакомцам, особенно в аэропортах и туристических зонах. Ранее власти Анталии призвали туристов сообщать о случаях мошенничества со стороны таксистов после конфликта из-за завышения стоимости поездки. И компания Microsoft признала ошибку, из-за которой размер Windows 11 может вырасти до 100 гигабайт. Файл Capability Access Manager, хранящий на строки конфиденциальности, обычно занимающие несколько мегабайт, из-за неизвестной ошибки увеличивается в сотни или тысячи раз, занимая от 200 до 500 гигабайт. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Мадонна призналась, что написала Сабрине Карпентер в соцсети с предложением записать дуэт, не будучи уверенной, что та поверит ей. Напомню, их совместная песня Bring Your Love стала лид-синглом с альбома Мадонны Confessions on a Dance Floor Part 2. Кроме того, в недавнем интервью Мэтч намекнула на возможное выступление на фестивале Glastonbury уже в следующем году. Группа Metallica установила рекорд посещаемости в Глазго, собрав более 58 тысяч фанатов. Концерт на арене Хэмпден Парк стал самым масштабным в истории этого стадиона. Выступление прошло в рамках мирового тура Металлики M72. Впереди у группы мощный концерт в Лондоне 5 июля. Крус Бекхэм анонсировал дебютный мини-альбом Wear and Tear. Релиз 21 августа. В грядущий релиз войдет всего 6 песен, включая Lonely's Boy, которую фанаты считают посвященной разрыву с братом Бруклином. Также в EP есть трек Wannabe. Возможно, это отсылка уже к группе мамы Круза Бекхэма, группе Spice Girls. А в июле Крус отправится в первый хедлайнерский тур по США. Джастин Бибер выпустил концертный альбом Swag Coachella Weekend One по итогам своего выступления на этом фестивале. 147 миллионов просмотров. Выступление Бибера стало самым просматриваемым в истории Coachella. Также после шоу Джастин установил рекорд Spotify. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Харрис. Это не просто уже имя, а уже настоящий знак музыкального качества во всем мире. Это правда. Всем-всем-всем отличного, легкого понедельника под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Кайра уже совсем близко, уже совсем скоро. Впереди на Европе Плюс Solar.

Ocean, а вот Тенни Свимс уже через пару минут и тот самый хит, который сразу же с первого же прослушивания зацепил очень-очень многих. Через парочку быстрых минут у нас Mr. Know It All.

0: Кайза на Европе Плюс. 17.50 в Москве, впереди у нас Coldplay, затем Usher, ну и, конечно, еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Ли самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один.
1: Акцедиться 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все просто и понятно, в переводе не нуждается. Просто Е, и это Ашер на Европе Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Всем-всем-всем классного, отличного и, главное, легкого понедельника.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Plus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Кость, привет, всем добрый вечер. ФАС возбудила дела в отношении 6 сетей АЗС. Роспотребнадзор заблокировал сайты с запрещенными БАДами, и пилоты «Формулы-1» устроили гонку на полноразмерных болидах из «Лего». Подробности далее. В Крыму сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением. Электричество отсутствует в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. При этом частично электричество вернули на восток полуострова и южный берег Крыма. Больницы, экстренные службы и объекты жизнеобеспечения работают без сбоев. Специалисты Крымэнерго работают круглосуточно. Сегодня утром электричество отключалось на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за повреждений высоковольтной линии электропередач. ФАС возбудила дела в отношении 6 сетей АЗС из-за одновременного повышения цен на бензин и дизельное топливо в нескольких регионах. В Саратовской области одной компании выдали предупреждение, нарушителю дали срок до 31 июля для исправления ситуации. В Оренбургской области проверяют 3 продавцов дизельного топлива на возможный сговор. В Москве набирает обороты новый формат лечения. Больше 80 тысяч пациентов получили помощь в стационарах одного дня за прошедшие 4 года. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой подход особенно важен при работе с детьми и подростками. Современные медицинские вмешательства выполняют защитные часы и не требуют долгой реабилитации. Пациенты переносят их легко, без лишней тревоги, а восстанавливаются уже в привычной домашней обстановке. Программа работает на базе всех крупных детских стационаров города. Роспотребнадзор заблокировал доступ к более чем 21 тысяче интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок. Их реализация запрещена в России. В числе заблокированных сайты, предлагающие продукцию, не прошедшую государственную регистрацию или содержащие вещества, превышающие установленные уровни. И в Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на полноразмерных болидах, собранных из более чем 28 тысяч деталей «Лего». Машины развивали скорость до 25 км в час и весили около 280 килограммов. Над их созданием работали 20 дизайнеров и инженеров более 6,5 тысячи часов. Победителем необычного заезда стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Парад на болидах «Лего» впервые прошел перед Гран-при Майами в прошлом году и после теплого приема болельщиков стал частью гоночных уикендов на других этапах чемпионата. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 23 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

лето 2026 года. Здрасте, это Фомин, ну и с этой минуты кротать вечер понедельника. Мы будем, естественно, вместе. Ты, я, Европа Плюс, больше хитов, больше музыки. Все это будет здесь, поэтому оставайся и ничего не пропусти. Например, в ближайшие 15 я приготовил кое-что интересное. Например, что могу предложить? Ну, точно, Рэй Далтон, его суперхит, который ты знаешь, любишь и ни в коем случае не пропустишь, я надеюсь. Ну и прежде Сара Коннор, а? Как тебе? Just One Last Dance. Все это здесь на Европе Плюс. Скоро.

0: I can't move on.
1: Лаконично, но все понятно. Прямо сейчас на Европе Плюс Доминик Фейк и его Baby Doll. В столице уже 18:34. В общем, идем вперед. У нас впереди летний вайб. С 8 до 10 по столичному будем чилить, отдыхать, наслаждаться и слушать солнечную музыку. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти. Ну а до этого Brax XTN с суперхитом Pay to Exist.
2: Trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Знаю сам, кого ждать в ближайшее время здесь на Европе Плюс. Суперхиты однозначно, но прежде напомню, что это Бирбул и Феникс до финала этого часа. Ну, легендарные ребята. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough, но прежде Рае и Where Is My Husband.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
0: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Все говорят бизнесу держитесь. А точка банк говорит, держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
14: АО точка ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
15: Когда вместо пустыря появляется новый сквер,

0: а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Switch off.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, столица 7. Игорь Акулов в студии. Новости сейчас будут. Игорь, привет.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Костя, привет, всем добрый вечер. Россияне остаются в числе лидеров по поездкам в Таиланд. Стали известны города-лидеры по количеству 100-бальников по ЕГЭ и названы 5 необычных летних лакомств для собак. Подробности далее.

0: Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на промышленную ипотеку в текущем году дополнительно выделят более 3 миллиардов рублей. Всего на обслуживание таких займов в бюджете предусмотрено свыше 8 миллиардов. Механизм позволяет по льготной ставке приобретать, строить и модернизировать промышленные площадки и ранее помог не допустить закрытия производств после ухода зарубежных компаний. Всего в рамках программы выдано около 1100 льготных кредитов на общую сумму более 116 миллиардов рублей, а в оборот вовлечено примерно 5 миллиардов квадратных метров площадей. МВД предупредила о схеме мошенничества с профилями-двойниками в соцсетях и мессенджерах. Они могут рассылать сообщения от имени фейк-босса с указаниями в рамках так называемых тайных проверочных мероприятий, просить о переводе денег у родственников и знакомых, создавать анкеты на сайтах знакомств и распространять фишинговые ссылки. Для защиты ведомства рекомендует ограничить публикацию личных данных в открытом доступе, не указывать полную дату рождения, адрес и место работы, а также скрыть список друзей и использовать настройки для фильтрации сообщений. Таиланд с начала года посетили более 1 миллиона россиян. Страна сохраняет статус крупнейшего европейского туристического рынка для королевства, заняв 4 место по общему турпотоку после Китая, Малайзии и Индии. Всего с 1 января по 4 июля в Таиланд прибыли 16 миллионов иностранных туристов, среди них российских туристов почти 2 миллиона. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. В Петербурге установлен рекорд 914 100-бальных результатов, что на 378 больше, чем в прошлом году. В Московской области 836, в Татарстане 459, а в Краснодарском крае 416, что стало лучшим показателем за 12 лет. И названы 5 необычных летних лакомств для собак. Среди безопасных вариантов это замороженный йогурт с ягодами, мясной лед из нежирного бульона без лука и соли, а также паштет в игрушке Конги, который займет собаку надолго. Также можно сделать замороженные чипсы из огурца с творогом или охлажденный банановый коктейль с натуральным йогуртом. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 97 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 26 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

обожаю этот трек, и я не один такой, уверен. europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40, подтверждение найдете там. В любой момент заглядывайте, голосуйте, поддерживайте своих любимчиков. Вполне возможно, именно этот трек будет лидером в нашем хит-параде уже в ближайшую пятницу. «Медуза», «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 19.19, здесь по-прежнему Фомин. Ну и, естественно, не без классной музыки. «Мизмо», «Hello», прежде «Naked» и «Sweet Emotion». Скоро это все будет.

звучит лето. На Европе Плюс, Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку только что. Здравствуйте, друзья. Отличного всем настроения. Надеюсь, что понедельник был легким, как перышко. Все прошло отлично. Настроение под вечер прекрасное. Ну и, конечно же, музыка удивительная. Tokyo Hotel и California Nights. Прежде BTS и совершенно другая музыка. Swim.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Hotel на Европе Плюс и California Nights, столица 19.48, а это значит, что минут 12 нас отделяет от летнего вайба на Европе Плюс. Сейчас будем чилить, сейчас будем расслабляться, ну и получать удовольствие от солнечной и легкой музыки. В общем, оставайся с нами, мы идем вперед.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Plus.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Final час на Европе Плюс, Тани Темпа и Эрик Тернер. Written in the Stars. Дальше музыки будет больше, и она будет полегче и солнечнее, обещаю.
1: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

Здесь это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, да, и именно я в ближайшие 120 минут буду играть для тебя легкую и солнечную музыку для того, чтобы ты мог расслабиться после первого рабочего дня на этой неделе. Но хочется же, правда ведь? Имеем же мы право выделить себе буквально 3 минутки из 24 часов. Сейчас мы вот это дело и проверим, можем или не можем. В первом часе летнего вайба на Европе Плюс обязательно появится Willow и Wait a Minute. Прежде Крис Лейк, «Саванна». Невероятной красоты трек, я настоятельно рекомендую его послушать. Ну а начинаем с Паша и The Adventures of Steve V, Dirty Cash.

и Black Magic. Столица уже 2017, и эту музыку можно слушать по пути домой. Да, в своем автомобиле, можно слушать ее уже дома при помощи умной колонки, все это мы знаем. Ну и, конечно же, не забывай еще один момент, при помощи которого легко и просто, и в отличном качестве можно слушать радиостанцию номер один в России, ну и летний вайб. Это, конечно же, новое приложение Европы Плюс Радио Хаб. Поэтому не обновляй старое, скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, оно абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Можно смотреть лайв-трансляции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой момент заглядывай, ты можешь выяснить, чем занимаются диджеи. Кто-то работает, кто-то кофе пьет, кто-то готовится к эфиру, кто-то танцует. Ну, в общем, всякое может быть здесь у нас в студии, поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность. Ну и, конечно же, 8 дополнительных потоков. Это вообще просто пушка-бомба. Под любое настроение, в любое время суток ты обязательно для себя что-нибудь допытаешь.

Алекса в этом треке абсолютно не узнать, да? Звучание совершенно иное, но не менее классное. Skrillex совместно с Tidola и Kanye West'ом Ega That. В столице 20:34. Ну что, продолжаем отдыхать. Первый день был рабочий, не самый, наверное, легкий для многих после выходных дней, да? Но мы справились. Теперь мы вместе слушаем классную музыку, отдыхаем. Ну и, конечно же, получаем удовольствие. Кстати, из удовольствий впереди Russian, Рау Алехандро и Wizkid. Послушаем Bongo, но прежде Паластик и Bright Sparks.

0: на Европе Плюс в летнем вайбе с невероятно красивой историей Shooting Stars. Ну что, классно ведь? Правда ведь? Кто-нибудь нашел свои 3 минуты в этом часе, а? Если нет, то у нас есть еще один. Обязательно что-нибудь разыщем с твоим любимым треком, с тем, когда можно посидеть, почилить, отдохнуть, выдохнуть, расслабиться, отключить голову на 3 минутки буквально и настроиться на дальнейшую жизнь. Кстати, в дальнейшей нашей с тобой жизни Ванесса де Мата и Ай-Ай-Ай, ну а также Junior Senior и Move Your Feet. Скоро все будет.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: These streets are far from black and white.

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На Европе Плюс. Прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в моей компании. Это Фомин, и мы с вами имеем еще целых 60 минут летней солнечной музыки, чтобы почилить, отдохнуть, выдохнуть после первого трудового дня на этой неделе. В общем, можно устраиваться поудобнее. Мы идем в новый час, и там мы с вами продолжим это приятное занятие.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

Прямо сейчас второй час летнего вайба на Европе Плюс. Целых 60 минут солнечной летней легкой музыки, чтобы расслабиться после трудового дня. Причем первого, я полагаю, что для многих он был, ну, наверное, не самым приятным. Давайте откровенно и честно. Может быть, и по-другому. Вполне, я не исключаю. Для кого-то, может быть, он был легкий, как перышко. Но для кого-то это был стресс. Понятное дело, что после выходных вышли на работу. Не очень хотелось, честно, да? Не очень моглось для многих, это тоже не исключено. И тут вот все случилось, но мы добрались до вечера. Мы справились с этим днем. Осталось немножечко расслабиться. И даже если ты, как и я сейчас, в данное мгновение еще работаешь, не переживай, я и тебе помогу, по крайней мере, постараюсь музыкально исполнить то, что тебе зайдет, то, что тебя расслабит, то, что тебе понравится. Афромедуза и Псильда очень скоро здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Прежде появится, ну, легендарный диджакей, диджей, это Крис Лейк и классный трек «Easy My Mind». Ну, а начинаем мы историю нашу часовую с Дав Кэмерон и «Lazy Baby».

Ben Meren.

Маша Медуза на Европе Плюс в летнем вайбе и Псилда. Классный трек, легкий, летний. Латино всегда заходит в июле особенно хорошо, правда ведь? Ну вот, лично я это дело люблю. Ну и, естественно, я не один такой. Кстати, на очереди главный гимн лета. На Коачелле он прозвучал и теперь звучит отовсюду, вот просто отовсюду. Однажды, ну, буквально на днях, мой сын сидел в раздевалке, переодевался, слушал в наушниках этот трек. Вот так получилось рандомно. Вот, тут заходит тренер, Тимофей говорит, что слушаешь? И оказывается, что тренер слушает тот же самый трек. И называется он «Moving to the Sun». Хюжель, скоро.

классно это все звучит, а, невероятно. Уже ли его Moving to the Sun на Европе Плюс прямо сейчас? Главная история этого лета. Ну и, естественно, именно так звучит лето 26-го года здесь на Европе Плюс. Я надеюсь, что этот трек доберется этим летом до вершины нашего хит-парада, Еврохит ТОП-40. Я бы вот был, ну, не то что прям счастлив, но, ну, я был бы рад, потому что действительно достойная история. Не так часто у нас теперь стали появляться такие прям мощные дэнс-хиты, которые звучат абсолютно везде. Абсолютно из каждого утюга, абсолютно из каждого холодильника. Ну и всем это нравится. Ну, действительно, звучит прям вот бомбически. Может быть, кто-то и не любитель электронной музыки, но как звучит это, ну, тут отрицать просто невозможно. Ну и, кстати говоря, дальше еще один человек, который умеет записывать невероятные треки, это Кальвин Харрис, он еще и один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Вместе с Джази услышим их Satisfy, но прежде немного диска легкого, красивого, это Purple.

музыку. Кальвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. В столице уже 21:48. Летний вайб продолжается. Ну, пусть осталось не так много, но есть время на то, чтобы запрыгнуть в последний вагон. Кали Миноук и Love at First Thing. Прежде еще кое-что с Дуа Липой и Young Tongue. Это в летнем вайбе. Делай приемник громче, ты не пожалеешь.

0: Кайли Миноук в летнем вайбе на Европе Плюс завершает, так сказать, этот выпуск. Но завтра все обязательно случится вновь. С 8 до 10 по столичному здесь в эфире Европа Плюс. Летний вайб не пропусти, будем чилить, отдыхать. Да, это всегда приятно после рабочего дня. Ну и искать свой любимый трек в этих 120 минутах. Дальше, кстати говоря, из любимого много всего, я уверен, ты и там для себя что-нибудь подберешь.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять вечера в Москве.

0: и Another Talk to You. Прямо сейчас на Европе Плюс. Олдскульно, красиво, вот с этим вот старинным звуком фактически, да, когда вот это вот все звучало как-то асэхо с какой-то отдаленностью. Ну, вот такой вот налет у этого трека точно есть. Я думаю, что этот налет нравится не только мне. Поэтому голосуй за него на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. И будет нам всем счастье. Трек доберется до вершины нашего хит-парада. Порадуемся, послушаем его почаще в эфире, получим удовольствие. Ну и, собственно, на этом можем менять историю. Пока же я меняю историю на одну из лучших российских поп-команд. Это «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Прежде появится Рикки Мартин, «Living La Vida Loca». Ну и BTS с совершенно другой музыкой. «Swim» скоро.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: поехали вперед. На очереди классная музыка и ни одного лишнего слова. Целых 45 минут будем только музыкальничать. Впереди Дэйвс, Тэмс, Rain Dance. Сейчас девочки будут довольны, потому что также появится Ваня Дмитриенко и его ртуть.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
0: Ну и так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс, диджей Годжа и Мичико.
2: Чико, давай мне Чико, dance all night, Мичико, eyes on me, Мичико.
0: Все это скоро здесь на Европе Плюс обязательно появится, поэтому оставайся, послушай.

Обожаю эту историю, и я не один. Доминик Фейк и его Baby Doll прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Для всех, кто пока еще не спит, 23:19 в Москве. Тоже не сплю, стараюсь, по крайней мере. Хотя понедельник, честно признаюсь, был тяжелым. Тяжелым, я еще до обеда устал, и вот время уже 23:19, а я все еще живой и все еще на ногах практически. Ну и, естественно, слушаю мировой поп-музыку, и как бы там ни было, она все-таки помогает. Помогает смотреть с оптимизмом в будущее. Temper City и Self-Aware очень скоро здесь на Европе+. Ну, мне лично этот трек вот нравится на все вот 150%. Невероятной красоты, классный, стильный, все в нем отмерено прям вот как надо. Но прежде Chapel Roan и ее Good Like Babe. Скоро будет.

Еще один претендент на самый лучший припев в нашем эфире прямо сейчас. Ну, это вот есть у нас история, которую я постоянно повторяю. И вот еще одна от Temper City и Self Aware. Ну, а вот история с лучшим припевом, по крайней мере, на данный момент лично для меня, это впереди. Медуза. Ай, как там все круто звучит. Don't Wanna Go Home уже скоро, но прежде немножко стиля Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Токио Хотел и California Nights. California Nights. Рао Алехандро, Уизкид, Russian.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: California Nights — это Tokyo Hotel прямо сейчас. Но учитывая то, как давно парни в музиндустрии, сколько у них фанатов, сколько любви дарят им поклонники, думаю, все материальное для них уже не так важно. Да, все, кроме позиций в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, конечно же. На данный момент парни на 20-й строчке, и я считаю, что они должны быть выше. Если со мной согласен, голосуй за эту историю на сайте europoplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome, это приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки. Offenbach, Over You впереди. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Дебют недели. Beowulf. Phoenix.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europoplus.ru.

что, вот под такие классные ритмы мы и стараемся делать его запоминающимся. Ava, Meet Me in the Dark прямо сейчас. Ну а вообще, конечно же, искренне желаю всем, чтобы все получилось в эти жаркие месяцы. Планируй, мечтай, осуществляй, выбирайся на природу, встречайся с друзьями, устраивай спонтанные вечеринки. И, кстати, все вышеназванное идеально мэтчится с нами. Лето равно Европа плюс. Да, помни, что где бы ты ни был, мы будем снабжать тебя суперхитами. Ближайшие минуты исключением не станут. Marshmallow и Portugal The Man Phoenix, Florida Ride Round, а также Alex Warren Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут. Европа Плюс.
2: Если ты жаждешь просто слушать музыку без остановок, чтобы никто тебе не мешал, то у меня для тебя хорошие новости. 30 минут пройдут в режиме музыкального нон-стопа здесь, на Европе Плюс. С нами Хью Жиэль, Email Angel и Ультра Нейт с новинкой Moving to the Sun. Прежде вспомним суперхит от Post Malone, Cold. То есть Circles, хотел сказать я. Да, еще здесь отметится Джонни Фидер с историей лета. Также в эти 30 минут только музыки. Лови Иннабель Ингланд, Розе Бруно Марса и многих-многих других. Наслаждайся.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

Дюжель, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun прямо сейчас. Название трека идеально вписалось бы в саундтрек фильма «Пекло» Дэнни Бойла, где ребят, среди которых был Киллиан Мёрфи, тоже отправились к солнцу. Вот такая вот кинематографическая аналогия. Не из лучших, конечно, знаю, но я и не говорил, что я мастер. Ох, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать как раз таки мастеров своего музыкального дела. Tame Impala и Дженни с невероятно атмосферной темой Дракула на подходе. Прежде лови банду Никельбэк с вещицей If Today Was Your Last Day, а также группу BTS с суперхитом Swim здесь на Европе+.

287 от 23 января 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Дракула, бегу от солнца, как Дракула, это Тейм Импала и Дженни. Ну, уверен, многие из нас тоже с большим удовольствием сейчас где-нибудь бы на пляже, искупавшись в море, прихватив коктейльчик, бежали бы, как Дракула, от солнца в тенек. Да, всем, у кого намечается отпуск, завидуем, белой завистью, конечно. Да, ну а поймать вот такое шикарное настроение можно и без отпуска. Достаточно послушать летний вайб здесь на Европе Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для себя самые горячие мировые ритмы. Подключайся и расслабляйся после рабочего дня. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Клан Карусел Райт уже через мгновение. Дождись.

Человек хит от Бруно Марса, I Just Might. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречаем Мадонну, Леони Каламускотта и многих-многих других. Полетели.

точно. Заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Келвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy. Чуть раньше здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Деруло с новинкой Мичико.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: autoplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Два часа ночи в Москве.

Келвин Харрис и Джей Зи Satisfy. Прямо сейчас у Келвина Харриса множество треков, прослушивание которых перевалило за миллиард на Spotify, даже за 2 миллиарда. Уникальный парень этот Келвин, конечно. Знает какую-то формулу успеха. Надо бы вот в студию к нему поставить скрытую камеру и разобраться, в чем его суперсила. Да, наша суперсила в крутых треках, от их прослушивания мы точно становимся заряженными. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Moss, крутейшая новинка и Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде будем слышать Кайга с Нитлинкой, Still The Show, а также Ив Ларок с суперхитом Another Day здесь на Европе+.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Cosmo с новинкой Hello, the sun is up, where are you? Привет, солнце поднялось, где же ты? Но это практически цитата Тимура Бодрова. Да, Тим по будням с утра пораньше будет всю нашу необъятную. Ставит классные треки, дарит подарки, в том числе и денежные. С 7 до 10 по Москве слушай летнее У на Европе Плюс и принимай участие в активностях. У нас далее больше хитов и больше музыки. Dance Pop представит Боб Синклар и Кайза. Послушаем I Can't Wait. Folk Pop будет в исполнении Эда Ширана. Красивейшая история Afterglow также на подходе. А вот раньше всех встречает Тедди Свимса с соул-поп-хитом Mr. Know It All здесь на Европе Плюс.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: Все верно. Следующие полчаса мы посвятим самому приятному занятию из всех возможных. Будем слушать суперхиты без паузы и остановок. Здесь на Европе Плюс. Впереди Хьюшель, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Прежде вспомним суперхит от Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You. Еще раньше здесь появится Marshmallow и Portugal The Man с вещицей Feelings. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Билли Айлиш, Зиверт и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.